0: Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
2: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
1: Хамкормыс Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit
1: FM. Алэлла, модная вода, молчаливый след. Улыбайся, вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент.

0: Пуль керек ма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда қайтаринг ва умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Майдондаги ихтирослар эфирга кўчатган фурсат. Футбол тайм. Хит FM'да эксклюзив саволлар, шиддатли баҳслар ва зор совғалар. Душанбадан жумагача соат 18:00-да Ширин Ғафурова билан ғалабанинг ширин таъмини ҳис этинг. Bosch Homi Manol. Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира

0: делают свой выбор в пользу продукции «Манол». «Манол» – качество, проверенное временем.
1: Хамкормыз «Гидролайф». Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда «Гидролайф» ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

shu qo'shiqni kim aytgan deb yozadilar, bilmasam endi. Кроль Шер, «Один дома», Маугли, Айва, о, роса. Учкен, яки, кетмон учкен, ку, деп жазадылар. Баракет опинг маза кылып эстадик, yes. Дайды, тота, кеша, жүдө зор дубляж кылынган, Ростанам. Василий деген мультфильм болардан, кеша. Ayniqsa u rus dalasi bepoyon dala deb ketishadi traktorda. Kuzya, oh, Kuzya Nafanya bo'lardi, ana eslayapmiz. Ayniqsa o'sha Keshani quduqqa tushib ketadigan joylari bor, Vasiliy, Vasiliy degan. Ох, бит зор рекламаны бутта ясатыш яптым. Чан кадиму достым айт, адди су ичтан хайт, газди су ичкен шу он, яқты ма бу? Аква лайф деп язып койыптылар. Зор, зор, эсимге түшүп яптым. Яна бит мультфильм болар десе ладамым. А, ё-ё, кино-кино, шайтон ватча деген, көргелі бамы? Үйге ап келіп, дуам шоқын арылайса, яна шоқы осып шықура деген болады бола, неселедам шайтон ватча. Шири бом кім бейсі да, яна мүшік боғалдым, Воронежге кевалдым, а, шынақы жайлар ем бар да, лам-дуб-дуб-дуб-дуб-дам, лам-дуб-дуб-дуб-дуб-дуб-дим, құдық қалды, расау өнейді, ю.

0: Хит FM. Олденде, Яна да Зорко Шкляр.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.